весла клепета. Зазвони уж рано, мить се в сиди трепета. Стоп, шут, уж топишь, ради ниш, не жливишь. Стоп, шут, уж топишь.